0: китайские солдаты?
1: Да, чёрт знает, что они пережили.
0: Значит, так выглядит война. Да хранит их Бог.
1: Хранит нас Бог.
2: 都审查大半天了，这下水瞅着咋这么吓人呢？
3: 我想起来这景儿在哪儿见过了啊？地主家杀猪就这么整啊？
4: 那我也知道，退出网嘛。
3: 前进去两个人，你们都见过是吧？那你们俩先进去吧。
4: 去去去去去去去。

0: 候，就能听见他们在山里边炸山，声特别大，咣咣，就每天都炸。
1: 山多了，翻译不来。
2: Он говорит, что там строили склады, казармы, дороги, мосты. 你说那个电路之后是什么来着？
0: 好多人。
2: говорит, что там было 100 человек примерно, и таких казарм было где-то 10 или 20. Но что они там строили, он тоже не знает, но знает, что там постоянно взрывали город.
0: 炸山，把人身上小鬼子把人身上绑上炸药，拿枪顶着，让往山洞里头进。进去之后，嘣，就把人给崩了。就跟那耗子屁股后头绑个鞭炮一样，那耗子不往前窜吗？把人身上绑上炸药啊，小鬼子！
2: 耗子是什么？
0: 耗子吗？
3: 就老鼠。
2: 老鼠啊啊啊！говорит, что бомбы вставляли на крыс, и они 老鼠去炸山。
0: 不是人身上绑上炸弹进去炸山，但是为啥炸山？他们为啥要炸那个山？不知道。
2: Говорит, что на крысу одевали какое-то устройство, которое загорало, и потом устанавливали бомбы на людей, и люди взрывали горы. 是人最后炸山。
0: 对，但他们肯定是就有什么事儿。
2: 就有什么事儿？什么事儿？
3: 戏
2: 需要翻译。
3: 什么事儿还不太清楚？
0: 对，他什么事儿我不知道啊，我不知道他什么事儿啊。
2: Не знает, в чем дело. О, есть еще какие-то вопросы?
4: 他说这边好了，他都知道了，可以了，可以先回去了。
1: 可以了
0: 啊，
1: 你先回去吧。
0: 听明白了吗？
4: 听明白了。
1: 行了，
0: 来，是。

0: 哎，爹，
1: 叔，
2: 少爷，
0: 你咋出来了呢？
1: 我就想透口气。
0: 你透啥气？你这可真是
1: 的。爹，我回来给您添麻烦了，让您过得不安生。
0: 这说啥话呢？我是爹，你是儿，有好日子不给你过，给谁过呀？你再说这家连你都护不住，那我这爹不白当了？啊？你瞅瞅，
3: 少爷，这晌午饭就先对付一口。我蒸了点鸡蛋，烧了个白菜炖肉，糊了点饼子，你看够不够？
1: 够了。
0: 瞅啥呢？
4: 爹，那啥玩意儿？咱家为啥挂那个呀？
0: 傻狍子不懂了吧？这是咱家护身符啊！行了。你待会儿做好了给你端过去啊，你先回去，你这要谁一爬墙头看见你咋整？
1: 我回去，快快走，再走。
5: Володя, Иван твой солдат?
6: Иван?
5: Да, Иван. Это который, солдат, который убежал из лагеря возле японского вооружения. Штаб тщательно изучил информацию, о котором он доложил, о котором не было известно раньше. В ближайшее время мы хотим направить разведгруппу в тот район, о котором он упомянул. Большая Лысая гора.
6: Значит, ты хочешь отправить Ивана? Я могу устроить ему спецподготовку.
5: Нет, не Ивана. Мы найдем других солдат, чтобы проверить информацию, которую он нам доложил.
6: Тогда бери осла. Осел не подведет.
5: Хорошо.
1: Что, дай ему рог, а то уши. Это же джунгон токо. Гонг, без гуаси, без ся зуба.
7: Осел, а тунжи?
8: 到
7: 格里高利尚文奇，你去他办公室。
8: 是。
9: 到那个试试。